0: Balu Megahertz.
1: Я кирена мака музика на ветрона мото крос инферно бен хо титло махо ен де ме клорио нето бе ту куси али ме титло нолу ресин нен. Тава не ян тина фатин хато на дер диа, гирак мане квето босле нема ка компания лю селев стримни пажина фейсбук, ради лю вердаде дейли ни ниян, и ха вебсайт, ради гаре номас фреквенция, ши ян нолу ресин лима понту ал мегар ши ниян, ян тин ира дер диа квето босле рахоту. Бам ативидаде, ши сте се барона музика хуси мохала, у нетитло бир водок.